0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолняк скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолняк отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолняк отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
3: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании Эллингер, 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. В субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2.5 раза, отмечают в БТА. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узулниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узулниек отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узулниек отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
3: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vesnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. В субботу 27 июня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 96 FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки. Министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Mix FM 102.7.

Но в этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: FM
1: 102.7
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Stay tuned for more A State of Trance.
5: Hey, what's up? I'm Armin van Buuren. You're listening to A State of Trance on Mix FM Latvia.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vestnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки. Министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.